0: момент.
1: Мы живем как будто в репортаже новостей канала НТВ. Нас жуют пожары, душат кражи, строго под надзором ФСБ.

0: живы, никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Здесь, что все выходящие.
4: Выходите, как гений,
3: что
4: вы
3: рассказываете?

0: уже отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона.

0: натоптанной тропинкой.
1: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, во всех выходящих.